Рука грядущего миротворче Иисусе Мессия, спаси нас, спаси нас.